0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Yo, what's up? Yo, another breakbeat.